0: ни верхней палаты парламента.
1: Россия.
0: Экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии финансового конгресса Центробанка. Новак подчеркнул, что сейчас экономика страны находится лишь в первой половине пути к технологическому суверенитету. Рост производительности труда должен стать национальной задачей России. Без этого невозможен рост эффективности и конкурентоспособности экономики, сообщил вице-премьер. Биометрические проверки в аэропортах Европы подкосили пассажирские авиаперевозки. Авиакомпании и аэропорты сообщают, что пассажиры стоят в очередях до 5 часов для прохождения проверки по биометрии, которую внедрили ради контроля прибывающих и отбывающих из шенгенской зоны. Как отмечает Financial Times, самолеты начинают вылетать наполовину пустыми, так как пассажиры долго стоят в очередях. Около 85% студентов в России используют искусственный интеллект для повышения продуктивности в учебе. Такие данные приводит ВК Education. Самым распространенным ритуалом для настроя на учебу у студентов является организация рабочего пространства. Большинство хочет попробовать новые методики тайм-менеджмента и организации учебного процесса.
1: Транспорт.
0: В Загребе запустили службу беспилотных такси. Как отмечает Европульс, это первый подобный сервис в Европе. Он пока работает в ограниченной зоне и с небольшим числом машин, всего их 10. Пассажирам доступно около 500 точек посадки и высадки. Автомобиль сам строит маршрут, двигаться по городу ему помогают камеры и радары. В салоне находится оператор. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку в

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом в России. «Надо не охать-ахать, а вместе искать решение», — отметила Матвиенко, комментируя сообщение о сложностях с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Об этом Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании Верхней палаты парламента.
0: Россия.
1: Экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии финансового конгресса Центробанка. Новак подчеркнул, что сейчас экономика страны находится лишь в первой половине пути к технологическому суверенитету. Рост производительности труда должен стать национальной задачей России. Без этого невозможен рост эффективности и конкурентоспособности экономики, сообщил вице-премьер. Биометрические проверки в аэропортах Европы подкосили пассажирские авиаперевозки. Авиакомпании и аэропорты сообщают, что пассажиры стоят в очередях до 5 часов для прохождения проверки по биометрии, которую внедрили ради контроля прибывающих и отбывающих из шенгенской зоны. Как отмечает Financial Times, самолеты начинают вылетать наполовину пустыми, так как пассажиры долго стоят в очередях. Около 85% студентов в России используют искусственный интеллект для повышения продуктивности в учебе. Такие данные приводит ВК Education. Самым распространенным ритуалом для настроя на учебу у студентов является организация рабочего пространства. Большинство хочет попробовать новые методики тайм-менеджмента и организации учебного процесса.
0: Транспорт.
1: В Загребе запустили службу беспилотных такси. Как отмечает Европульс, это первый подобный сервис в Европе. Он пока работает в ограниченной зоне и с небольшим числом машин, всего их 10. Пассажирам доступно около 500 точек посадки и высадки. Автомобиль сам строит маршрут, двигаться по городу ему помогают камеры и радары. В салоне находится оператор. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облаком.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Топливо в России есть, но есть и перебои с поставками. Как заявил на финансовом конгрессе вице-премьер Александр Новак, внутренний рынок страны полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных автостанциях.

0: заправочных станциях. Дефициты и перебои связаны в основном с логистическими изменениями поставок с заводов на конкретные нефтебазы и автозаправки. Эти дефициты быстро устраняются, отметил Александр Новак.
1: Россия.
0: Минтранс готовит концепцию развития внутреннего водного транспорта до 35 года с перспективой до 2050. Главная задача концепции в том, чтобы нарастить объемы перевозок и доли реки в грузообороте России. Об этом в ходе форума «Река» заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Концепцию представят в следующем году. У Почты России новая услуга. Это пересылка заказов из интернет-магазинов с доставкой. Отправление привезут в ближайшее почтовое отделение, откуда получатель сможет в удобный момент оформить доставку по клику до двери. Курьер привезет посылку в течение 2 часов. Оформить такую доставку можно более чем в 120 городах. Сервис доступен для стандартных и экспресс-отправлений. Любимые песни помогают человеку тренироваться почти на 20% дольше. Это выяснили ученые из университета Jyväskylä в Финляндии. В ходе тестов наблюдали за тренирующимися на велотренажере. Без музыки участники выдерживали в среднем 30 минут нагрузки, а со своим плейлистом — 36 минут. Об этом пишет портал Европульс.
1: Транспорт.
0: Сейчас на российском авторынке доминируют 3 цвета. Автомобили в основном серые, белые и черные. За последние 30 лет совокупная доля авто таких оттенков выросла вдвое – до 85%. Серый – самый распространенный. Такой цвет имеет каждая 3-я машина. А авто черного цвета, как правило, самые дорогие. Результаты соответствующего исследования приводит газета «Ру». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Совет Федерации стремится поддержать рынок топлива. Для этого Верхняя палата парламента одобрила в среду поправки в налоговый кодекс. Они касаются налогообложения и донастройки демпфирующего механизма для компаний. Все это призвано простимулировать обеспечение российского внутреннего рынка топливом. Об этом сообщает парламентская газета.
2: Россия.
1: Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу года около 13% или чуть выше. Таким прогнозом поделился с журналистами финансовый директор банка Тарас Скворцов на полях финансового конгресса Центробанка. По словам Скворцова, первоначально Сбербанк прогнозировал диапазон в 12-13%, однако после последнего решения регулятора склоняется к верхней границе прогноза. Об этом пишет РИА Новости. Двойное наказание для автомобилистов за одно правонарушение теперь больше невозможно. С 1 июля перестал действовать механизм, допускавший это. Об этом рассказал член Думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Ранее за одно и то же правонарушение автомобилист мог одновременно получить штраф и лишиться водительского удостоверения. Теперь же подобные прецеденты исключены, отметил депутат. Со стрессом россияне борются по-разному. Чаще всего помогает сон и отдых дома, просмотр фильмов и сериалов. А еще путешествия, в которые женщины отправляются чаще мужчин, когда хотят устроить себе антистресс. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного сервисом Туту. Респонденты также называли такие варианты, как прогулки на природе, музыка и чтение, общение с близкими. Стресс испытывает каждый четвертый опрошенный.
2: Транспорт.
1: Прототип российского электрокроссовера «Войд» сейчас способен проезжать примерно до 300 километров без подзарядки. В будущем запас хода планируется увеличить вдвое. Сейчас батарея машины имеет емкость 42 кВт-часа, готовят вариант на 84 кВт-часа. Более 60% компонентов для серийной сборки модели будут производиться на предприятиях «Росатома». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали мы не одни.

0: дорог вокруг.
1: Новости. На Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Совет Федерации стремится поддержать рынок топлива. Для этого Верхняя палата парламента одобрила в среду поправки в налоговый кодекс. Они касаются налогообложения и донастройки демпфирующего механизма для компаний. Все это призвано простимулировать обеспечение российского внутреннего рынка топливом. Об этом сообщает парламентская газета.
1: Россия.
2: Сбербанк ожидает ключевую ставку к концу года около 13% или чуть выше. Таким прогнозом поделился с журналистами финансовый директор банка Тарас Скворцов на полях финансового конгресса Центробанка. По словам Скворцова, первоначально Сбербанк прогнозировал диапазон в 12-13%, однако после последнего решения регулятора склоняется к верхней границе прогноза. Об этом пишет РИА Новости. Двойное наказание для автомобилистов за одно правонарушение теперь больше невозможно. С 1 июля перестал действовать механизм, допускавший это. Об этом рассказал член Думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Ранее за одно и то же правонарушение автомобилист мог одновременно получить штраф и лишиться водительского удостоверения. Теперь же подобные прецеденты исключены, отметил депутат. Со стрессом россияне борются по-разному. Чаще всего помогает сон и отдых дома, просмотр фильмов и сериалов. А еще путешествия, в которые женщины отправляются чаще мужчин, когда хотят устроить себе антистресс. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного сервисом Туту. Респонденты также называли такие варианты, как прогулки на природе, музыка и чтение, общение с близкими. Стресс испытывает каждый четвертый опрошенный.
1: Транспорт.
2: Прототип российского электрокроссовера «Войд» сейчас способен проезжать примерно до 300 километров без подзарядки. В будущем запас хода планируется увеличить вдвое. Сейчас батарея машины имеет емкость 42 кВт-часа, готовят вариант на 84 кВт-часа. Более 60% компонентов для серийной сборки модели будут производиться на предприятиях «Росатома». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России появится новый налоговый вычет. С 1 сентября можно будет вернуть часть НДФЛ на долгосрочные сбережения. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Минфине. Там пояснили, что нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Размер вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.
2: Мир.
1: На непрямых переговорах США и Ирана достигнут прогресс. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МИД Катара после того, как посредники из этой страны и Пакистана завершили в Дохе раздельные встречи с переговорщиками от Ирана и Соединенных Штатов. Напомню, в середине июня стороны подписали меморандум, который предусматривает в том числе прекращение боевых действий, переговоры по итоговому соглашению в течение 60 дней и разблокировку Ормузского пролива.
2: Россия.
1: В России начали работу визовые центры Черногории. Их открыли в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, отмечая, что россиянам для поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется, а оформить документ в центрах можно, если поездка превышает этот период. Добавлю, ранее в посольстве Черногории в России сообщили, что в связи с планами страны вступить в Евросоюз, визовый режим для россиян могут ввести к концу сентября. Граница возраста молодежи в 35 лет является оптимальным решением, и двигать ее не следует. Как пишет ТАСС, такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом, по ее словам, важно, чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет надо создать семью, родить минимум троих детей, состояться в профессии и только потом переходить в другую возрастную категорию. Добавлю, в настоящее время в России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет.

0: Водители все чаще устанавливают газобаллонное оборудование. Как пишут «Известия», в Национальной газомоторной ассоциации сообщили, что по сравнению с мартом-апрелем показатель увеличился на 35%. Отмечается, что в условиях повышенного спроса ожидание переоборудования машины может растянуться на несколько месяцев, а стоимость в среднем составляет 50-80 тысяч рублей без учета оформления документов в госавтоинспекции.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России появится новый налоговый вычет. С 1 сентября можно будет вернуть часть НДФЛ на долгосрочные сбережения. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Минфине. Там пояснили, что нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Размер

0: Вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.
1: Мир.
0: На непрямых переговорах США и Ирана достигнут прогресс. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МИД Катара после того, как посредники из этой страны и Пакистана завершили в Дохе раздельные встречи с переговорщиками от Ирана и Соединенных Штатов. Напомню, в середине июня стороны подписали меморандум, который предусматривает в том числе прекращение боевых действий, переговоры по итоговому соглашению в течение 60 дней и разблокировку Ормузского пролива.
1: Россия.
0: В России начали работу визовые центры Черногории. Их открыли в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, отмечая, что россиянам для поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется, а оформить документ в центрах можно, если поездка превышает этот период. Добавлю, ранее в посольстве Черногории в России сообщили, что в связи с планами страны вступить в Евросоюз, визовый режим для россиян могут ввести к концу сентября. Граница возраста молодежи в 35 лет является оптимальным решением, и двигать ее не следует. Как пишет ТАСС, такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом, по ее словам, важно, чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет надо создать семью, родить минимум троих детей, состояться в профессии и только потом переходить в другую возрастную категорию. Добавлю, в настоящее время в России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет.
1: Транспорт.
0: Водители все чаще устанавливают газобаллонное оборудование. Как пишут «Известия», в Национальной газомоторной ассоциации сообщили, что по сравнению с мартом-апрелем показатель увеличился на 35%. Отмечается, что в условиях повышенного спроса ожидание переоборудования машины может растянуться на несколько месяцев, а стоимость в среднем составляет 50-80 тысяч рублей без учета оформления документов в госавтоинспекции.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Уровень безработицы вновь снизился. В мае показатель составил 2,1%, это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее. Как пишет ТАСС, это следует из доклада Росстата. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что нынешний уровень безработицы является экстремально низким. Это показатель того, что в экономике есть дефицит труда, и на это нужно реагировать. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки опасны для экономики, они могут привести к скачку инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомню, 19 июня ключевую ставку снизили 9-й раз подряд до 14,25% годовых. При этом в настоящее время Центробанк допускает более высокую траекторию ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на целевом уровне. Список обследований при диспансеризации расширили. Теперь можно бесплатно проверить липидный профиль и уровень липопротеида в крови. Эти анализы позволяют выявлять риски сосудистых заболеваний. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Там также уточнили, что для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на ВПЧ и жидкостное цитологическое исследование, а беременным будут проводить процедуру, которая позволит выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках. В России снижаются продажи колбасы, и эксперты связывают это не столько с экономией, сколько с изменением потребительских привычек. Об этом пишет «Российская газета». В материале говорится о том, что россияне все чаще предпочитают колбасе более дешевые источники белка, вроде яиц и курицы. Кроме того, производители долго делали ставку на традиции, а не на пользу и прозрачный состав. В итоге у покупателей закрепилось представление о колбасе как о продукте невысокого качества. При этом отмечается, что снижение спроса на традиционные форматы, такие как батоны колбасы и сосиски, компенсируется ростом продаж нарезки и готовой еды.
2: Транспорт.
1: Интернет-ресурсы, которые публикуют информацию о наличии топлива на заправках, могут представлять угрозу из-за возможного незаконного сбора персональных данных и распространения недостоверных сведений. Как пишет РБК, об этом предупреждает Минэнерго. Там также отметили, что на подобных ресурсах зафиксированы случаи манипулирования данными о наличии топлива на АЗС.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Уровень безработицы вновь снизился. В мае показатель составил 2,1%. Это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее. Как пишет ТАСС, это следует из доклада Росстата. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что нынешний уровень безработицы является экстремально низким. Это показатель того, что в экономике есть дефицит труда, и на это нужно реагировать. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки опасны для экономики, они могут привести к скачку инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомню, 19 июня ключевую ставку снизили 9-й раз подряд до 14,25% годовых. При этом в настоящее время Центробанк допускает более высокую траекторию ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на целевом уровне. Список обследований при диспансеризации расширили. Теперь можно бесплатно проверить липидный профиль и уровень липопротеида в крови. Эти анализы позволяют выявлять риски сосудистых заболеваний. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Там также уточнили, что для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на ВПЧ и жидкостное цитологическое исследование, а беременным будут проводить процедуру, которая позволит выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках. В России снижаются продажи колбасы, и эксперты связывают это не столько с экономией, сколько с изменением потребительских привычек. Об этом пишет «Российская газета». В материале говорится о том, что россияне все чаще предпочитают колбасе более дешевые источники белка, вроде яиц и курицы. Кроме того, производители долго делали ставку на традиции, а не на пользу и прозрачный состав. В итоге у покупателей закрепилось представление о колбасе как о продукте невысокого качества. При этом отмечается, что снижение спроса на традиционные форматы, такие как батоны колбасы и сосиски, компенсируется ростом продаж нарезки и готовой еды.
2: Транспорт.
1: Интернет-ресурсы, которые публикуют информацию о наличии топлива на заправках, могут представлять угрозу из-за возможного незаконного сбора персональных данных и распространения недостоверных сведений. Как пишет РБК, об этом предупреждает Минэнерго. Там также отметили, что на подобных ресурсах зафиксированы случаи манипулирования данными о наличии топлива на АЗС.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести – удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России появится новый налоговый вычет. С 1 сентября можно будет вернуть часть НДФЛ на долгосрочные сбережения. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Минфине. Там пояснили, что нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Размер вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.
0: Мир.
1: На непрямых переговорах США и Ирана достигнут прогресс. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МИД Катара после того, как посредники из этой страны и Пакистана завершили в Дохе раздельные встречи с переговорщиками от Ирана и Соединенных Штатов. Напомню, в середине июня стороны подписали меморандум, который предусматривает в том числе прекращение боевых действий, переговоры по итоговому соглашению в течение 60 дней и разблокировку Ормузского пролива.
0: Россия.
1: В России начали работу визовые центры Черногории. Их открыли в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, отмечая, что россиянам для поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется, а оформить документ в центрах можно, если поездка превышает этот период. Добавлю, ранее в посольстве Черногории в России сообщили, что в связи с планами страны вступить в Евросоюз, визовый режим для россиян могут ввести к концу сентября. Граница возраста молодежи в 35 лет является оптимальным решением, и двигать ее не следует. Как пишет ТАСС, такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом, по ее словам, важно, чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет надо создать семью, родить минимум троих детей, состояться в профессии и только потом переходить в другую возрастную категорию. Добавлю, в настоящее время в России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет.
0: Транспорт.
1: Водители все чаще устанавливают газобаллонное оборудование. Как пишут «Известия», в Национальной газомоторной ассоциации сообщили, что по сравнению с мартом-апрелем показатель увеличился на 35%. Отмечается, что в условиях повышенного спроса ожидание переоборудования машины может растянуться на несколько месяцев, а стоимость в среднем составляет 50-80 тысяч рублей без учета оформления документов в госавтоинспекции.
0: Новости на Дорожном радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
5: В России появится новый налоговый вычет. С 1 сентября можно будет вернуть часть НДФЛ на долгосрочные сбережения. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Минфине. Там пояснили, что нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Размер вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.
4: Мир.
5: На непрямых переговорах США и Ирана достигнут прогресс. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МИД Катара после того, как посредники из этой страны и Пакистана завершили в Дохе раздельные встречи с переговорщиками от Ирана и Соединенных Штатов. Напомню, в середине июня стороны подписали меморандум, который предусматривает в том числе прекращение боевых действий, переговоры по итоговому соглашению в течение 60 дней и разблокировку Ормузского пролива.
4: Россия.
5: В России начали работу визовые центры Черногории. Их открыли в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, отмечая, что россиянам для поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется, а оформить документ в центрах можно, если поездка превышает этот период. Добавлю, ранее в посольстве Черногории в России сообщили, что в связи с планами страны вступить в Евросоюз, визовый режим для россиян могут ввести к концу сентября. Граница возраста молодежи в 35 лет является оптимальным решением, и двигать ее не следует. Как пишет ТАСС, такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом, по ее словам, важно, чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет надо создать семью, родить минимум троих детей, состояться в профессии и только потом переходить в другую возрастную категорию. Добавлю, в настоящее время в России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет.
4: Транспорт.
5: Водители все чаще устанавливают газобаллонное оборудование. Как пишут «Известия», в Национальной газомоторной ассоциации сообщили, что по сравнению с мартом-апрелем показатель увеличился на 35%. Отмечается, что в условиях повышенного спроса ожидание переоборудования машины может растянуться на несколько месяцев, а стоимость в среднем составляет 50-80 тысяч рублей без учета оформления документов в госавтоинспекции.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк» 16+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Уровень безработицы вновь снизился. В мае показатель составил 2,1%, это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее. Как пишет ТАСС, это следует из доклада Росстата. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что нынешний уровень безработицы является экстремально низким. Это показатель того, что в экономике есть дефицит труда, и на это нужно реагировать. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки опасны для экономики, они могут привести к скачку инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомню, 19 июня ключевую ставку снизили 9-й раз подряд до 14,25% годовых. При этом в настоящее время Центробанк допускает более высокую траекторию ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на целевом уровне. Список обследований при диспансеризации расширили. Теперь можно бесплатно проверить липидный профиль и уровень липопротеида в крови. Эти анализы позволяют выявлять риски сосудистых заболеваний. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Там также уточнили, что для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на ВПЧ и жидкостное цитологическое исследование, а беременным будут проводить процедуру, которая позволит выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках. В России снижаются продажи колбасы, и эксперты связывают это не столько с экономией, сколько с изменением потребительских привычек. Об этом пишет «Российская газета». В материале говорится о том, что россияне все чаще предпочитают колбасе более дешевые источники белка, вроде яиц и курицы. Кроме того, производители долго делали ставку на традиции, а не на пользу и прозрачный состав. В итоге у покупателей закрепилось представление о колбасе как о продукте невысокого качества. При этом отмечается, что снижение спроса на традиционные форматы, такие как батоны колбасы и сосиски, компенсируется ростом продаж нарезки и готовой еды.
2: Транспорт.
1: Интернет-ресурсы, которые публикуют информацию о наличии топлива на заправках, могут представлять угрозу из-за возможного незаконного сбора персональных данных и распространения недостоверных сведений. Как пишет РБК, об этом предупреждает Минэнерго. Там также отметили, что на подобных ресурсах зафиксированы случаи манипулирования данными о наличии топлива на АЗС.
0: Новости на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Уровень безработицы вновь снизился. В мае показатель составил 2,1%. Это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее. Как пишет ТАСС, это следует из доклада Росстата. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что нынешний уровень безработицы является экстремально низким. Это показатель того, что в экономике есть дефицит труда, и на это нужно реагировать. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки опасны для экономики, они могут привести к скачку инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомню, 19 июня ключевую ставку снизили 9-й раз подряд до 14,25% годовых. При этом в настоящее время Центробанк допускает более высокую траекторию ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на целевом уровне. Список обследований при диспансеризации расширили. Теперь можно бесплатно проверить липидный профиль и уровень липопротеида в крови. Эти анализы позволяют выявлять риски сосудистых заболеваний. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Там также уточнили, что для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на ВПЧ и жидкостное цитологическое исследование, а беременным будут проводить процедуру, которая позволит выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках. В России снижаются продажи колбасы, и эксперты связывают это не столько с экономией, сколько с изменением потребительских привычек. Об этом пишет «Российская газета». В материале говорится о том, что россияне все чаще предпочитают колбасе более дешевые источники белка, вроде яиц и курицы. Кроме того, производители долго делали ставку на традиции, а не на пользу и прозрачный состав. В итоге у покупателей закрепилось представление о колбасе как о продукте невысокого качества. При этом отмечается, что снижение спроса на традиционные форматы, такие как батоны колбасы и сосиски, компенсируется ростом продаж нарезки и готовой еды.
4: Транспорт.
5: Интернет-ресурсы, которые публикуют информацию о наличии топлива на заправках, могут представлять угрозу из-за возможного незаконного сбора.

0: сбора персональных данных и распространения недостоверных сведений. Как пишет РБК, об этом предупреждает Минэнерго. Там также отметили, что на подобных ресурсах зафиксированы случаи манипулирования данными о наличии топлива на АЗС.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
9: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
8: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru.
10: 6+.
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Вооруженные силы России нанесли массированный удар по целям на Украине. Поражены топливно-энергетические и военно-промышленные объекты, а также аэродромы. Об этом заявила Минобороны. Отмечается, что удар стал ответом на украинские атаки по российской гражданской инфраструктуре. В министерстве также сообщили, что в ночь на четверг средства ПВО перехватили и уничтожили 327 беспилотников над 19 российскими регионами. 9 пассажирских поездов едут со

0: отставанием от графика из-за схода с рельсов двух вагонов грузового поезда в Татарстане. Об этом сообщает Горьковская железная дорога. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако в пути задерживаются поезда с сообщением Барнаул-Адлер, Москва-Улан-Удэ, Москва-Ижевск, Нижний Новгород-Ижевск и ряд других составов. Получить информацию о фактическом движении поездов можно на сайте или в мобильном приложении РЖД, а также по телефону Центра поддержки клиентов. Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов в Россию. Для этого необходимо официальное обращение от российского правительства. Как пишет Интерфакс, об этом заявили в казахстанском Минэнерго. Ранее о переговорах с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Теоретически сотрудник может уйти с работы пораньше, если он не использовал обеденный перерыв. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили юристы сервиса Superjob, пояснив, что на практике такая возможность должна быть разрешена правилами внутреннего распорядка и согласована с начальством. Работнику следует использовать обеденный перерыв строго в то время, которое предусматривает режим, и если он дает возможность использовать перерыв в удобное время, то его можно перенести на конец рабочего дня и уйти таким образом пораньше. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на исследование компании HF Energy, согласно которому половина опрошенных в возрасте от 20 до 30 лет говорят, что не планируют учиться водить. Отмечается, что почти каждый третий респондент признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Кроме того, почти 80% участников опроса заявили, что вместо обучения вождению предпочли бы потратить деньги на отпуск.
1: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Вооруженные силы России нанесли массированный удар по целям на Украине. Поражены топливно-энергетические и военно-промышленные объекты, а также аэродромы. Об этом заявила Минобороны. Отмечается, что удар стал ответом на украинские атаки по российской гражданской инфраструктуре. В министерстве также сообщили, что в ночь на четверг средства ПВО перехватили и уничтожили 327 беспилотников над 19 российскими регионами. 9 пассажирских поездов едут с отставанием от графика из-за схода с рельсов 2 вагонов грузового поезда в Татарстане. Об этом сообщает Горьковская железная дорога. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако в пути задерживаются поезда с сообщением Барнаул-Адлер, Москва-Улан-Удэ, Москва-Ижевск, Нижний Новгород-Ижевск и ряд других составов. Получить информацию о фактическом движении поездов можно на сайте или в мобильном приложении РЖД, а также по телефону Центра поддержки клиентов. Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов в Россию. Для этого необходимо официальное обращение от российского правительства. Как пишет Интерфакс, об этом заявили в казахстанском Минэнерго. Ранее о переговорах с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Теоретически сотрудник может уйти с работы пораньше, если он не использовал обеденный перерыв. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили юристы сервиса Superjob, пояснив, что на практике такая возможность должна быть разрешена правилами внутреннего распорядка и согласована с начальством. Работнику следует использовать обеденный перерыв строго в то время, которое предусматривает режим, и если он дает возможность использовать перерыв в удобное время, то его можно перенести на конец рабочего дня и уйти таким образом пораньше. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на исследование компании HF Energy, согласно которому половина опрошенных в возрасте от 20 до 30 лет говорят, что не планируют учиться водить. Отмечается, что почти каждый третий респондент признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Кроме того, почти 80% участников опроса заявили, что вместо обучения вождению предпочли бы потратить деньги на отпуск.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Дорожное радио.
6: Нет, жизнь не только

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России появится новый налоговый вычет. С 1 сентября можно будет вернуть часть НДФЛ на долгосрочные сбережения. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Минфине. Там пояснили, что нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Размер вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. Стоимость минимальной корзины продуктов на месяц с начала года выросла почти на 4%. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в ассоциации «Роспродсоюз», уточнив, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Дороже всего набор стоит на Чукотке почти 20,5 тысяч рублей, а дешевле всего в Мордовии 6200 рублей. Цена минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9244 рубля. Из-за укусов клещей в этом сезоне к врачам обратилось почти 340 тысяч россиян. Наибольшее число обращений пришлось на Свердловскую, Кемеровскую, Кировскую и Ивановскую области. Как пишет РИА Новости, такие данные приводит Роспотребнадзор. Там отмечают, что защищаться от клещей можно с помощью светлой закрытой одежды, головного убора и специальных средств от насекомых. Также рекомендуется регулярно, каждые 15-20 минут, проводить самостоятельные осмотры. Россияне стали реже путешествовать. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ряд исследований. Так, согласно данным опроса «Ромир», за последний год количество поездок сократили более трети туристов. Сервис «One2Trip» фиксирует снижение частоты путешествий за два года на 12,5%. Основными причинами такой тенденции участники рынка считают общую неопределенность и стремление сэкономить. Многие путешественники переходят на более короткие поездки или выбирают бюджетные направления. Яндекс.Такси не фиксирует роста цен на поездки из-за ситуации с топливом. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Там отметили, что ведут переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. Добавлю,

0: Далее, по словам вице-премьера Александра Новака, внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на локальные перебои на некоторых заправках.
1: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, когда появился первый регистрационный номер. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Первая пошлина за госномер, сплошная романтика и зеленый шрифт. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Номера для автомобилей официально появились в 1901 году в Нью-Йорке. 125 лет назад. Тогда всех владельцев автомобилей обязали заплатить $1 и получить номера для своей машины. Заодно и посчитали. Вышло $954 и, соответственно, машин. Кстати, существует заблуждение, что первый государственный автономер появился в Германии. На самом же деле, в том же 1901 году один из немецких коммерсантов неофициально закрепил на своей машине номер с инициалами жены и цифрой 1. Цифра обозначала, что он женат в первый раз, и его супруга является единственной, любимой и неповторимой. В общем, романтика и розовое все вот это, но случай закрепился в истории. Собственно, подобные неформальные таблички были и раньше. Самые ранние были зафиксированы еще в 1899 году в Мюнхене. А так машины ездили и вовсе без опознавательных знаков. А вот в России номера появились в 1904 году. Первые регистрации прошли в Риге. Соответствующие жестяные таблички выдавала городская управа. Опыт был признан успешным, и подобная процедура нашла свое продолжение в крупных городах типа Петербурга и Москвы. Впрочем, в каждом регионе были свои порядки, и номера отличались буквами, цифрами, формой и цветом. Единый стандарт появился только в 1931 году. Современный вид номера приняли в 1994 году. Кстати, вчера в Петербурге депутаты показали будущие регистрационные номера для электромобилей. Предлагается использовать белый фон, зеленую окантовку номера и зеленый шрифт. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Эксперименты с резким снижением ключевой ставки опасны для экономики, они могут привести к скачку инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомню, 19 июня ключевую ставку снизили 9-й раз подряд до 14,25% годовых. При этом в настоящее время Центробанк допускает более высокую траекторию ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на целевом уровне. Уровень безработицы вновь снизился. В мае показатель составил 2,1%, это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее. Как пишет ТАСС, это следует из доклада Росстата. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что нынешний уровень безработицы является экстремально низким. Это показатель того, что в экономике есть дефицит труда, и на это нужно реагировать. В России начали работу визовые центры Черногории. Их открыли в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, отмечая, что россиянам для поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется, а оформить документ в центрах можно, если поездка превышает этот

0: период. Добавлю, ранее в посольстве Черногории в России сообщили, что в связи с планами страны вступить в Евросоюз, визовый режим для россиян могут ввести к концу сентября. Граница возраста молодежи в 35 лет является оптимальным решением, и двигать ее не следует. Как пишет ТАСС, такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом, по ее словам, важно, чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет надо создать семью, родить минимум троих детей, состояться в профессии и только потом переходить в другую возрастную категорию. Добавлю, в настоящее время в России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Транспорт. Водители все чаще устанавливают газобаллонное оборудование. Как пишут «Известия», в Национальной газомоторной ассоциации сообщили, что по сравнению с мартом-апрелем показатель увеличился на 35%. Отмечается, что в условиях повышенного спроса ожидание переоборудования машины может растянуться на несколько месяцев, а стоимость в среднем составляет 50-80 тысяч рублей без учета оформления документов в госавтоинспекции. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Совет Федерации одобрил закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения на НДС. Об этом пишет парламентская газета. С 2029 года порог годовой выручки для сохранения прежнего режима останется на уровне 20 миллионов рублей. Затем планируется его снижать до 15 миллионов в 2030 году и до 10 миллионов, начиная с 2031 года. При этом обязанность платить НДС появится не сразу, а с месяца следующего за тем, в котором доход превысит установленный лимит. НАТО расширит свое присутствие в Арктике. Как заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, Североатлантический блок планирует расширять присутствие в Арктике, опасаясь усиления влияния России и Китая в этом регионе. Такое заявление Рютте сделал в интервью газете Financial Times в преддверии саммита Альянса в Анкаре. Встреча пройдет с 7 по 8 июля.
0: Россия.
1: В России начали работу визовые центры Черногории. Их открыли в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, отмечая, что россиянам для поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется. А оформить документ в центрах можно, если поездка превышает этот период. Добавлю, ранее в посольстве Черногории в России сообщили, что в связи с планами страны вступить в Евросоюз, визовый режим для россиян могут ввести к концу сентября.
0: Транспорт.
1: Продажи автомобилей, работающих сразу на бензиновом и электрическом двигателях, в России выросли на треть. И это долгосрочный тренд, считают автоэксперты. Одна из причин скачка – появление новых брендов. Доля гибридов сейчас составляет около 5-6%. Теоретически количество может увеличиться до 10%. Но сиюминутные всплески не всегда отражают тренд, отмечают автоэксперты. При этом, если возникли проблемы с батареей в новом авто, сработает закон о защите прав потребителей, рассказал автоюрист Лев Воропаев. В первые 15 дней после покупки машины можно вернуть целиком. Если проблема появилась позже, действует гарантийный срок на все запчасти. Батарею должны поменять.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Совет Федерации одобрил закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения на НДС. Об этом пишет парламентская газета. С 2029 года порог годовой выручки для сохранения прежнего режима останется на уровне 20 миллионов рублей. Затем планируется его снижать до 15 миллионов в 2030 году и до 10 миллионов, начиная с 2031 года. При этом обязанность платить НДС появится не сразу, а с месяца следующего за тем, в котором доход превысит установленный лимит. НАТО расширит свое присутствие в Арктике. Как заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, Североатлантический блок планирует расширять присутствие в Арктике, опасаясь усиления влияния России и Китая в этом регионе. Такое заявление Рютте сделал в интервью газете Financial Times в преддверии саммита Альянса в Анкаре. Встреча пройдет с 7 по 8 июля.
0: Россия.
1: В России начали работу визовые центры Черногории. Их открыли в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, отмечая, что россиянам для поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется. А оформить документ в центрах можно, если поездка превышает этот период. Добавлю, ранее в посольстве Черногории в России сообщили, что в связи с планами страны вступить в Евросоюз, визовый режим для россиян могут ввести к концу сентября.
0: Транспорт.
1: Продажи автомобилей, работающих сразу на бензиновом и электрическом двигателях, в России выросли на треть. И это долгосрочный тренд, считают автоэксперты. Одна из причин скачка – появление новых брендов. Доля гибридов сейчас составляет около 5-6%. Теоретически количество может увеличиться до 10%. Но сиюминутные всплески не всегда отражают тренд, отмечают автоэксперты. При этом, если возникли проблемы с батареей в новом авто, сработает закон о защите прав потребителей, рассказал автоюрист Лев Воропаев. В первые 15 дней после покупки машину можно вернуть целиком. Если проблема появилась позже, действует гарантийный срок на все запчасти. Батарею должны поменять.
0: Новости.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков. Какая ты страна.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: С 1 июля в России вступили в силу сразу несколько изменений. Они затрагивают банковские переводы и страхование, пенсии и оформление недвижимости. Так, повышенные выплаты автоматически получат россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, а также те, кому установили первую группу инвалидности. Их фиксированная выплата будет автоматически увеличена вдвое до 19 169 рублей. Кроме того, сделки с жильем теперь можно оформлять полностью дистанционно с использованием усиленной электронной подписи и биометрии. При этом по-прежнему сохраняется возможность обратиться в МФЦ, Росреестр или к нотариусу. Банки также начнут использовать ИНН при переводах через систему быстрых платежей. Клиентам ничего вводить не придется, обмен данными будет происходить между кредитными организациями, чтобы быстрее выявлять подозрительные операции.
0: Мир.
1: Европейская система цифрового контроля по биометрии отрицательно влияет на работу аэропортов ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times. Там после внедрения нововведений образуются многочасовые очереди на паспортный контроль при въезде и выезде из Шенгенской зоны. Международный совет аэропортов Европы просит Еврокомиссию временно приостановить работу системы.
0: Россия.
1: Минтранс готовит концепцию развития внутреннего водного транспорта до 2035 года с перспективой до 2050. Главная задача концепции в том, чтобы нарастить объемы перевозок и доли реки в грузообороте России. Об этом в ходе форума «Река» заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Концепцию представят в следующем году.
0: Туризм.
1: Российским туристам, которые ищут необычные варианты для летнего отдыха, сообщили о запуске новой авиационной программы. Со 2 июля между Москвой и Танзанией открывается прямое авиасообщение. Рейсы будет выполнять национальный перевозчик Air Tanzania. Вылеты из Внуково запланированы 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. По словам источников, это может заметно изменить ситуацию на рынке экзотических направлений, сокращается время в пути и становится проще планировать поездку. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, когда аэростаты поднимутся в небо над Ессентуками, стоит ли беспокоиться по поводу подорожания японских виз и в каком стиле россияне любят проводить свои отпуска. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, когда аэростаты поднимутся в небо над Ессентуками, стоит ли беспокоиться по поводу подорожания японских виз и в каком стиле россияне любят проводить свои отпуска.
3: Это надо видеть!
2: Ессентуки подарят туристам неповторимое зрелище. Надо только конца лета дождаться. Это время на курорте Ставропольского края

0: отведено для фестиваля воздухоплавания «Курортное небо». Как пишет Интерфакс, в этот раз аэростаты будут неспешно плавать в небе над Ессентуками с 26 по 30 августа. Первый день праздника два десятка летательных аппаратов отправятся в полет в вечерние часы. В остальные дни запуски будут как вечером, так и утром. А 28 августа устроит ночное свечение тепловых аэростатов под музыкальные композиции симфонического оркестра.
1: Финансы.
0: Скачок цен на визы в Японию, о котором мы вам рассказывали на этой неделе, россиян вовсе не коснется. В этом нас заверили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. С июля, напомню, стоимость японских виз выросла в 5 раз. Краткосрочная теперь стоит 15 тысяч йен, многократная – 30 тысяч. Но этот ценник не про нас. Ассоциация напоминает, что для граждан России оформление японской визы по-прежнему остается бесплатным. Консульский сбор не взимается. И японские власти пока не заявляли, что собираются менять визовые правила в отношении россиян.
1: Едем дальше.
0: Активный и спокойный стиль отдыха любимы россиянами примерно в равной степени. Выяснилось это в ходе исследования Озон Тревел и Сберстрахования. Активничать любят 43% опрошенных, спокойный отпуск предпочитают 47%. Остальным подавай санаторно-курортный вариант. А когда вскрываются частности, картина становится яснее. Оказалось, более 55% тех, кто отправляется в поездку минимум 4 раза в год, предпочитают проводить путешествия активно. А вот 65% тех, кто выбирается в отпуск только раз в год, склоняются к более спокойному отдыху. Получается, отдыхаешь часто, отдыхаешь бодро, а редкие отпуска – это все больше на ленивый манер.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Аграрии рассматривают возможность перехода с дизельного топлива на газ. Как сообщает издание «Ведомости», такие планы относительно своего автопарка есть у ведущих российских агропромышленных предприятий. Затраты на топливо составляют заметную часть себестоимости сельхозпродукции, а компримированный природный газ минимум вдвое дешевле дизеля. Затраты на переоборудование могут окупиться примерно за 3 года.
2: Россия.
1: В правительстве создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. К работе возглавляемого вице-премьером Дмитрием Григоренко штаба подключились федеральные ведомства, Банк России, операторы связи, банки и цифровые платформы. Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности. Об этом сообщает «Российская газета». Искусственный интеллект в будущем будет помогать гражданам выбирать банк. При этом Банк России будет следить, чтобы в таком случае не было манипулирования. Такое мнение выразил заместитель председателя Центробанка Михаил Мамута, выступая на финансовом конгрессе. Приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму направлены в 12 организаций и 103 страны. Такие данные назвали в Центр избиркоме. Там отметили, что получили положительные ответы из 43 государств. Выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Избирательные участки планируется открыть более чем в 150 странах. Всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.
2: Транспорт.
1: Столичный аэропорт Внуково принял первый рейс из Танзании в Россию. Самолет авиаперевозчика Air Tanzania прибыл из Дар-эс-Салама. Первым рейсом из Танзании прилетели 123 человека. Авиакомпания будет совершать рейсы по вторникам, четвергам и субботам. Причем из Москвы самолет сначала полетит на Занзибар, а затем в Дар-эс-Салам. Открытие прямого авиасообщения с Танзанией призвано повысить спрос на отдых в этой африканской стране. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Дианы Гурцкой. А также узнаем о ностальгическом конкурсе ко дню семьи, любви и верности. Совсем скоро на дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких.

0: Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
1: Как это было?
0: Сегодня день рождения отмечает эстрадная певица Диана Гурцкая. Она родилась в Сухуми в семье шахтера и учительницы. Поначалу родители не подозревали, что у дочери есть проблемы со зрением. Лишь после того, как маленькая Диана не смогла сориентироваться и упала с дивана, они обратились к врачу. Тогда специалисты поставили неутешительный диагноз – врожденная слепота. Позже артистка рассказала, что родители никогда не выделяли ее среди других детей и воспитывали так же, как остальных. Мечта стать певицей появилась у нее еще в детстве. В семье любили музыку, пели все, хотя профессионально этим никто не занимался. Диана научилась запоминать и воспроизводить мелодии едва ли не раньше, чем начала говорить. Тогда родители решили отдать ее в музыкальную школу. Настоящий успех пришел к Диане Гурцкой в 17 лет, когда она стала победительницей телевизионного конкурса «Ялта-Москва-Транзит». Именно там состоялась ее судьбоносная встреча с композитором Игорем Николаевым, который позже написал для певицы многие известные композиции, среди которых «Ты здесь», «Волшебное стекло моей души» и другие.

0: Сегодня Диана Гурцкая успешно совмещает творчество с активной общественной деятельностью. Много лет занимается поддержкой людей с нарушением зрения. А главным своим достижением вне сцены считает семью. Артистка воспитывает сына Константина. Ну а мы желаем ей долгих лет жизни и творческих успехов.
1: Премьера!
0: Друзья, прямо сейчас в нашей группе в Одноклассниках проходит самый народный и ностальгический конкурс ко дню семьи, любви и верности. Достаньте из архива самую теплую семейную фотографию и поделитесь ею в комментариях. Три автора получат призы от Дорожного радио. Заходите в нашу группу в Одноклассниках, подписывайтесь и участвуйте. Конкурс продлится до 10 июля. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: запрет на размещение ядерного оружия на территории Литвы. Науседа подчеркнул, что это позволит использовать в полной мере оборонный потенциал республики и НАТО. Об этом пишут «Известия». Напомню, ранее запрет на ядерное оружие сняли власти Финляндии. Штрафы за неправильные ценники в магазинах предложили увеличить в 10 раз. Как говорят авторы инициативы, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день, а торговые сети почти никогда не признают ошибку. Поэтому штрафы для продавцов необходимо увеличить с 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.ру». Искусственный интеллект помогает выявлять нелегальные гостиницы в России. В тестовом режиме данные опробированы в 6 субъектах. За полтора года проверок проведено почти 4000 мероприятий. Сегодня в реестре гостиниц, прошедших классификацию, значится 30,5 тысяч средств размещения. Нейросеть отыскивает по стране гостиницы, сопоставляет данные с реестром. Если гостиница в нем не значится, она считается нелегальной. Об этом сообщили в Минэкономразвитие.
1: Транспорт.
0: Черный автомобиль в среднем стоит дороже 3 миллионов рублей. Это самый дорогой цвет. Самый доступный – желтый – 1,9 миллиона. Желтые машины женщины и мужчины выбирают в равных долях. В аварии чаще попадают желтые авто, чем черные. Но причина не в цвете, а в водителях и типах машин. Такую статистику приводит журнал ТЖ. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.
2: Дым понесло тише.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Торговый баланс России не должен значительно измениться в связи с закупкой бензина в других странах. Как заявили в Центробанке, рост импорта по этой статье может быть частично компенсирован ростом экспорта нефти. При этом масштаб и объемы импорта бензина пока непонятны. Об этом сообщает Интерфакс.
2: Мир.
1: Литва будет готова разместить у себя ядерное оружие. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что из Конституции уберут запрет на размещение ядерного оружия на территории Литвы. Науседа подчеркнул, что это позволит использовать в полной мере оборонный потенциал республики и НАТО. Об этом пишут «Известия». Напомню, ранее запрет на ядерное оружие сняли власти Финляндии. Штрафы за неправильные ценники в магазинах предложили увеличить в 10 раз. Как говорят авторы инициативы, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день, а торговые сети почти никогда не признают ошибку. Поэтому штрафы для продавцов необходимо увеличить с 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает газета.ру.

0: Искусственный интеллект помогает выявлять нелегальные гостиницы в России. В тестовом режиме данные опробированы в 6 субъектах. За 1,5 года проверок проведено почти 4000 мероприятий. Сегодня в реестре гостиниц, прошедших классификацию, значится 30,5 тысяч средств размещения. Нейросеть отыскивает по стране гостиницы, сопоставляет данные с реестром. Если гостиница в нем не значится, она считается нелегальной. Об этом сообщили в Минэкономразвитие.
1: Транспорт.
0: Черный автомобиль в среднем стоит дороже 3 миллионов рублей. Это самый дорогой цвет. Самый доступный – желтый – 1,9 миллиона. Желтые машины женщины и мужчины выбирают в равных долях. В аварии чаще попадают желтые авто, чем черные. Но причина не в цвете, а в водителях и типах машин. Такую статистику приводит журнал ТЖ. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Дорожное радио.

0: США, которые обсудили вопросы безопасности и свободного движения торговых судов через Ормузский пролив. Мошенники стали обманывать россиян под предлогом помощи с топливом. Аферисты выдают себя за официальных поставщиков крупных нефтяных компаний и рассылают фиктивные предложения о продаже топлива по заниженным ценам. Чтобы не стать жертвой обмана, избегайте предоплаты, игнорируйте сообщения с неизвестных электронных адресов, относитесь с сомнением к слишком выгодным предложениям. Об этом сообщает «Интерфакс». Центробанк назвал новую дату вступления закона о регулировании рынка криптовалют – 1 сентября этого года. Как рассказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, будет дан переходный период – до 1 июля 2027-го. В этот период участники будут готовить документы на вступление в реестр, получать новые лицензии, изменять свои внутренние процессы. Транспорт. Автомобильный бренд «Волга» нарастит число дилерских центров. Сейчас машины представлены в 40 официальных дилерских центрах в 20 городах России. К концу года у «Волги» будет уже около 130 партнеров во всех ключевых городах страны. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя. Напомню, продажи моделей «Волга» S50, K40 и K50 стартовали 19 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В Европе начинают уголовно преследовать за размещение роликов Russia Today в открытых каналах и на веб-сайтах. Соответствующее разрешение на это дал суд ЕС. В Германии уже возбуждены дела в отношении трех жителей страны, которые опубликовали такие ролики на открытых ресурсах. Суд ЕС запретил публикацию роликов Russia Today вне зависимости от содержания и продолжительности.
5: Мир.
4: Безопасность на Ближнем Востоке будет обеспечена выходом США из региона. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гариб Абади. Так он отреагировал на встречу в Бахрейне местных властей с центральным командованием США, которые обсудили вопросы безопасности и свободного движения торговых судов через Ормузский пролив. Мошенники стали обманывать россиян под предлогом помощи с топливом. Аферисты выдают себя за официальных поставщиков крупных нефтяных компаний и рассылают фиктивные предложения о продаже топлива по заниженным ценам. Чтобы не стать жертвой обмана, избегайте предоплаты, игнорируйте сообщения с неизвестных электронных адресов, относитесь с сомнением к слишком выгодным предложениям. Об этом сообщает «Интерфакс». Центробанк назвал новую дату вступления закона о регулировании рынка криптовалют – 1 сентября этого года. Как рассказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, будет дан переходный период до 1 июля 2027-го. В этот период участники будут готовить документы на вступление в реестр, получать новые лицензии, изменять свои внутренние процессы.
5: Транспорт.
4: Автомобильный бренд «Волга» нарастит число дилерских центров. Сейчас машины представлены в 40 официальных дилерских центрах в 20 городах России. К концу года у «Волги» будет уже около 130 партнеров во всех ключевых городах страны. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя. Напомню, продажи моделей «Волга» S50, K40 и K50 стартовали 19 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес поможет. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Дорожное радио. Только душевные песни.

ней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США возобновят переговоры в июле. Как утверждает телеканал «Аль-Хадад», очередной раунд переговоров стороны запланировали на 18 июля. Состав групп переговорщиков и место проведения встречи пока не разглашаются. Напомню, в июне Иран и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании.
2: Россия.
1: Центробанк не ставит конкретный срок вывода из оборота в России карт Visa и MasterCard. Выпущенные до введения санкций названные карты продолжают работать, их постепенно выводят из оборота. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на финансовом конгрессе регулятора. Добавлю, что сейчас в России основной картой является МИР. Ее доля в объеме операций составляет 75%. Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по кибербезопасности в Тунисе. В соревнованиях участвовали 70 представителей почти что из 20 стран, включая Китай, Сингапур, США, Бразилию и Италию. Золотые медали в индивидуальном зачете получили Даниил Мелихов, ставший абсолютным чемпионом, и Николай Белоусов. Серебряную награду завоевал Артем Румянцев, бронзовую — Роман Черемных. Об этом сообщили в правительстве России. Дагестан вновь востребован у туристов. После заметного проседания спроса в апреле-мае из-за погодных катаклизмов, к началу июля республика вернулась в число лидеров по продажам у туроператоров. Как сообщил Российский союз туриндустрии, динамика бронирования отелей в Дагестане заметно опережает среднюю по стране, в том числе за счет перебронирований из Крыма. Об этом пишет «Интерфакс».

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран и США возобновят переговоры в июле. Как утверждает телеканал «Аль-Хадад», очередной раунд переговоров стороны запланировали на 18 июля. Состав групп переговорщиков и место проведения встречи пока не разглашаются. Напомню, в июне Иран и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании.
3: Россия.
4: Центробанк не ставит конкретный срок вывода из оборота в России карт Visa и MasterCard. Выпущенные до введения санкций названные карты продолжают работать, их постепенно выводят из оборота. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на финансовом конгрессе регулятора. Добавлю, что сейчас в России основной картой является МИР. Ее доля в объеме операций составляет 75%. Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по кибербезопасности в Тунисе. В соревнованиях участвовали 70 представителей почти что из 20 стран, включая Китай, Сингапур, США, Бразилию и Италию. Золотые медали в индивидуальном зачете получили Даниил Мелихов, ставший абсолютным чемпионом, и Николай Белоусов. Серебряную награду завоевал Артем Румянцев, бронзовую – Роман Черемных. Об этом сообщили в правительстве России. Дагестан вновь востребован у туристов. После заметного проседания спроса в апреле-мае из-за погодных катаклизмов, к началу июля республика вернулась в число лидеров по продажам у туроператоров. Как сообщил Российский союз туриндустрии, динамика бронирования отелей в Дагестане заметно опережает среднюю по стране, в том числе за счет перебронирований из Крыма. Об этом пишет «Интерфакс».
3: Транспорт.
4: «Автодор» будет учитывать климатические изменения при проектировании всех новых объектов строительства. Такое заявление сделали в пресс-службе госкомпании. Там отметили, что использование новых материалов и технологий осуществляется в рамках технико-экономического сравнения, где климат является одним из ключевых факторов при выборе решений. Об этом пишет ТАСС. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Литве изменят конституцию ради размещения в стране ядерного оружия. Спикер Сейма Республики Юоза Соликас сообщил, что все процедуры по изменению конституции планируется завершить до конца осенней парламентской сессии этого года. Лидеры почти всех фракций парламента страны считают, что соответствующая статья конституции устарела, и ее следует вычеркнуть, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
2: Россия.
1: В России все готово к широкому использованию цифрового рубля. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе финансового конгресса регулятора. По словам Набиуллиной, подключиться к использованию цифрового рубля должны будут системно значимые банки и крупные торговые предприятия. Все готовы. Цифровая валюта дополнит существующие формы валюты, добавила глава Центробанка. Через портал госуслуги подано 840 тысяч заявлений от родителей для зачисления детей в первый класс. Это 70% от всех поданных заявлений в тех регионах, где доступен такой сервис. При этом более 65% родителей первоклассников заранее создавали черновики заявлений, чтобы отправить их в момент старта приемной кампании. Такие данные привели в Минцифры. Россияне постепенно наращивают свой интерес к отдыху в Арабских Эмиратах после снятия ограничений на продажи туров в эту страну. При этом тамошние ательеры предлагают скидки в среднем.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: В Литве изменят конституцию ради размещения в стране ядерного оружия. Спикер Сейма Республики Юоза Соликас сообщил, что все процедуры по изменению конституции планируется завершить до конца осенней парламентской сессии этого года. Лидеры почти всех фракций парламента страны считают, что соответствующая статья конституции устарела, и ее следует вычеркнуть, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
4: Россия.
5: В России все готово к широкому использованию цифрового рубля. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе финансового конгресса регулятора. По словам Набиуллиной, подключиться к использованию цифрового рубля должны будут системно значимые банки и крупные торговые предприятия. Все готовы. Цифровая валюта дополнит существующие формы валюты, добавила глава Центробанка. Через портал госуслуги подано 840 тысяч заявлений от родителей для зачисления детей в первый класс. Это 70% от всех поданных заявлений в тех регионах, где доступен такой сервис. При этом более 65% родителей первоклассников заранее создавали черновики заявлений, чтобы отправить их в момент старта приемной кампании. Такие данные привели в Минцифры. Россияне постепенно наращивают свои интересы к отдыху в Арабских Эмиратах после снятия ограничений на продажи туров в эту страну. При этом тамошние ательеры предлагают скидки в среднем по 40%, а в некоторых случаях дисконт достигает 65%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Как говорят участники рынка, главным эмиратом для российских туристов остается Дубай.
4: Транспорт.
5: Впервые в истории запущено авиасообщение между Петербургом и Анкарой. К выполнению рейсов приступила турецкая авиакомпания AJet. В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково отметили, что новый рейс будет востребован не только туристами, но и деловыми путешественниками. Перелеты планируется выполнять до 5 раз в неделю. Продолжительность полета — 4 часа. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобно. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти».
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Музыкальный подарок девушке. Зовут ее Маруся. Для вас зеленый свет. И будьте любезны для нее душевную песню по теме. С уважением. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. 2 июля отмечает свой день рождения, а точнее юбилей, Лизунов Сергей Александрович. Коллектив смены поздравляет тебя, Сергей Александрович, с днем рождения. Желаем мы тебе всего самого наилучшего в жизни. Будь таким, какой ты есть, добросовестный и с доброй душой. Сколько прожито лет, мы не будем считать, а хотим этот день от души пожелать. Не стареть, не болеть, никогда не скучать. И еще много раз день рождения встречать. И подарок тебе песню «Вила самоцветы, не надо печалиться». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить свою супругу Алсу с ее днем рождения. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Димы Билан «Never Let You Go». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своих родителей с годовщиной свадьбы. И прошу поставить для них песню «Обручальное кольцо» группы «Леся песня». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу обратиться ко всем, кто сейчас в пути или уже добрался до дома. Мы с вами находимся на пороге чего-то нового. Вот и пролетели последние дни июня. И сейчас наступает долгожданный июль, который подарит нам тепло, солнце и новые планы. Мы открываем новую страницу лета. Я желаю, чтобы этот месяц прошел для всех так же ярко, как июнь, но при этом был более размеренным и душевным. Пусть июль подарит нам больше времени для отдыха, больше солнечных дней и больше поводов для улыбок. Каждому слушателю Дорожного радио желаю крепкого здоровья, удачи в пути, берегите себя, и пусть все у вас будет хорошо. И в подарок хочу заказать песню «Сейчас все брошу и уеду в дальний путь». Большое спасибо, Дорожное радио.

забот, к дому, где меня никто не ждет. И уеду вдаль от этих всех мирских забот.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел передать привет своему брату, пожелать ему счастья, здоровья, мира и благополучия и заказать песню группы «Добро, давай запоем». Спасибо, Дорожное радио.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Хочу поздравить мою любимую племянницу, крестницу, прекрасную жену и мать двоих детей. Спасибо, Дорожное радио!

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою жену Светлану с днем рождения, хоть с прошедшим, но поздравить. И заказать для нее песню «Зеленоглазый такси». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить свою сестру, пожелать здоровья, счастья, любви, ну и всего-всего. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить Рыбалкину Ирину Станиславовну с днем рождения. Пожелать всего доброго, здоровья, счастья, семейного благополучия и всего-всего самого-самого. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения свою любимую маму, Наталью Алексеевну. Дорогая моя мама, желаю тебе здоровья, счастья, успеха и долгих лет жизни. Пусть каждый день приносит тебе улыбку. Я тебя очень люблю. Поставьте, пожалуйста, ее любимую песню. Спасибо большое, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
4: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своему одногруппнику, пожелать ему всего самого хорошего. Сейчас он отдыхает на даче. И заказать для него песню. Спасибо, Дорожное радио. Песня.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня мои поздравления летят в поселок Пашков с Краснодарского края моей двоюродной сестре, Краковец Марине. Ну что ж, Марин, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия. Кто тебя обидел всем сердцем, прости. Ну и для тебя споет Михаил Шулчинский твою любимую песню «Марджанджа». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Первая пошлина за госномер, сплошная романтика и зеленый шрифт. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Номера для автомобилей официально появились в 1901 году в Нью-Йорке. 125 лет назад. Тогда всех владельцев автомобилей обязали заплатить $1 и получить номера для своей машины. Заодно и посчитали. Вышло $954 и, соответственно, машин. Кстати, существует заблуждение, что первый государственный автономер появился в Германии. На самом же деле, в том же 1901 году один из немецких коммерсантов неофициально закрепил на своей машине номер с инициалами жены и цифрой 1. Цифра обозначала, что он женат в первый раз, и его супруга является единственной, любимой и неповторимой. В общем, романтика и розовая — все вот это, но случай закрепился в истории. Собственно, подобные неформальные таблички были и раньше. Самые ранние были зафиксированы еще в 1899 году в Мюнхене. А так машины ездили и вовсе без опознавательных знаков. А вот в России номера появились в 1904 году. Первые регистрации прошли в Риге. Соответствующие жестяные таблички выдавала городская управа. Опыт был признан успешным, и подобная процедура нашла свое продолжение в крупных городах типа Петербурга и Москвы. Впрочем, в каждом регионе были свои порядки, и номера отличались буквами, цифрами, формой и цветом. Единый стандарт появился только в 1931 году. Современный вид номера приняли в 1994 году. Кстати, вчера в Петербурге депутаты показали будущие регистрационные номера для электромобилей. Предлагается использовать белый фон, зеленую окантовку номера и зеленый шрифт. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Центробанк считает сложившуюся на топливном рынке России ситуацию временной. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Оценить влияние цен на топливо на инфляцию Центробанк планирует к своему июльскому заседанию, отметила Набиуллина. Это заседание намечено на 24 июля.
0: Россия.
1: В правительстве создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. К работе возглавляемого вице-премьером Дмитрием Григоренко штаба подключились федеральные ведомства, Банк России, операторы связи, банки и цифровые платформы. Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности. Об этом сообщает «Российская газета». В Думе высказались за снижение стоимости ОСАГО для мотоциклистов. Как заявил автор инициативы, депутат Сергей Миронов, в декабре прошлого года Центробанк расширил тарифные коридоры ОСАГО для большинства видов транспорта на 15%, а для мотоциклов на 40%. При этом мотоциклы используются сезонно, в большинстве регионов не больше 4-5 месяцев в году. Кроме того, мотоциклисты реже попадают в ДТП, чем другие транспортные средства, отметил депутат. Электросамокаты в Сочи могут подпасть под запрет. О такой возможности сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин. При этом он привел статистику аварий. С начала года количество происшествий с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 75%. Причем травмы регулярно получают несовершеннолетние. В Сочи планируют провести опрос, чтобы каждый житель смог высказаться по поводу возможного запрета.
0: Транспорт.
1: Правительство Ярославской области объявило о скором запуске скоростных поездов «Ласточка» между Рыбинском и Москвой. Эту линию откроют в преддверии празднования 60-летия национального туристического маршрута «Золотое кольцо России». Первый рейс состоится 1 августа. Скоростные поезда будут ходить по выходным и праздничным дням. Время в пути — 4 часа. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

стать банкиром и иметь зеленый пресс, в Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист. Наполняю твой плейлист, а я артист.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Только душевные песни.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Дорожное радио.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

подосходней. Не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Торговый баланс России не должен значительно измениться в связи с закупкой бензина в других странах. Как заявили в Центробанке, рост импорта по этой статье может быть частично компенсирован ростом экспорта нефти.

0: При этом масштабы и объемы импорта бензина пока непонятны. Об этом сообщает Интерфакс.
1: Мир.
0: Литва будет готова разместить у себя ядерное оружие. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что из Конституции уберут запрет на размещение ядерного оружия на территории Литвы. Науседа подчеркнул, что это позволит использовать в полной мере оборонный потенциал республики и НАТО. Об этом пишут «Известия». Напомню, ранее запрет на ядерное оружие сняли власти Финляндии. Штрафы за неправильные ценники в магазинах предложили увеличить в 10 раз. Как говорят авторы инициативы, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день, а торговые сети почти никогда не признают ошибку. Поэтому штрафы для продавцов необходимо увеличить с 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.ру». Искусственный интеллект помогает выявлять нелегальные гостиницы в России. В тестовом режиме данные опробированы в 6 субъектах. За полтора года проверок проведено почти 4000 мероприятий. Сегодня в реестре гостиниц, прошедших классификацию, значится 30,5 тысяч средств размещения. Нейросеть отыскивает по стране гостиницы, сопоставляет данные с реестром. Если гостиница в нем не значится, она считается нелегальной. Об этом сообщили в Минэкономразвитие.
1: Транспорт.
0: Черные автомобили в среднем стоят дороже 3 миллионов рублей. Это самый дорогой цвет. Самый доступный – желтый – 1,9 миллиона. Желтые машины женщины и мужчины выбирают в равных долях. В аварии чаще попадают желтые авто, чем черные. Но причина не в цвете, а в водителях и типах машин. Такую статистику приводит журнал ТЖ. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Торговый баланс России не должен значительно измениться в связи с закупкой бензина в других странах. Как заявили в Центробанке, рост импорта по этой статье может быть частично компенсирован ростом экспорта нефти. При этом масштаб и объемы импорта бензина пока непонятны. Об этом сообщает Интерфакс.
2: Мир.
1: Литва будет готова разместить у себя ядерное оружие. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что из Конституции уберут запрет на размещение ядерного оружия на территории Литвы. Науседа подчеркнул, что это позволит использовать в полной мере оборонный потенциал республики и НАТО. Об этом пишут «Известия». Напомню, ранее запрет на ядерное оружие сняли власти Финляндии. Штрафы за неправильные ценники в магазинах предложили увеличить в 10 раз. Как говорят авторы инициативы, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день, а торговые сети почти никогда не признают ошибку. Поэтому штрафы для продавцов необходимо увеличить с 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.ру». Искусственный интеллект помогает выявлять нелегальные гостиницы в России. В тестовом режиме данные опробированы в 6 субъектах. За полтора года проверок проведено почти 4000 мероприятий. Сегодня в реестре гостиниц, прошедших классификацию, значится 30,5 тысяч средств размещения. Нейросеть отыскивает по стране гостиницы, сопоставляет данные с реестром. Если гостиница в нем не значится, она считается нелегальной. Об этом сообщили в Минэкономразвитие.
2: Транспорт.
1: Черный автомобиль в среднем стоит дороже 3 миллионов рублей. Это самый дорогой цвет. Самый доступный – желтый – 1,9 миллиона. Желтые машины женщины и мужчины выбирают в равных долях. В аварии чаще попадают желтые авто, чем черные. Но причина не в цвете, а в водителях и типах машин. Такую статистику приводит журнал ТЖ. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, офонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался в небо.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Первая пошлина за госномер, сплошная романтика и зеленый шрифт. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Номера для автомобилей официально появились в 1901 году в Нью-Йорке. 125 лет назад. Тогда всех владельцев автомобилей обязали заплатить $1 и получить номера для своей машины. Заодно и посчитали. Вышло $954 и, соответственно, машин. Кстати, существует заблуждение, что первый государственный автономер появился в Германии. На самом же деле, в том же 1901 году один из немецких коммерсантов неофициально закрепил на своей машине номер с инициалами жены и цифрой 1. Цифра обозначала, что он женат в первый раз, и его супруга является единственной, любимой и неповторимой. В общем, романтика и розовое все вот это, но случай закрепился в истории. Собственно, подобные неформальные таблички были и раньше. Самые ранние были зафиксированы еще в 1899 году в Мюнхене. А так машины ездили и вовсе без опознавательных знаков. А вот в России номера появились в 1904 году. Первые регистрации прошли в Риге. Соответствующие жестяные таблички выдавала городская управа. Опыт был признан успешным, и подобная процедура нашла свое продолжение в крупных городах типа Петербурга и Москвы. Впрочем, в каждом регионе были свои порядки, и номера отличались буквами, цифрами, формой и цветом. Единый стандарт появился только в 1931 году. Современный вид номера приняли в 1994 году. Кстати, вчера в Петербурге депутаты показали будущие регистрационные номера для электромобилей. Предлагается использовать белый фон, зеленую окантовку номера и зеленый шрифт. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США возобновят переговоры в июле. Как утверждает телеканал «Аль-Хадад», очередной раунд переговоров стороны запланировали на 18 июля. Состав групп переговорщиков и место проведения встречи пока не разглашаются. Напомню, в июне Иран и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании.
2: Россия.
1: Центробанк не ставит конкретный срок вывода из оборота в России карт Visa и MasterCard. Выпущенные до введения санкций названные карты продолжают работать, их постепенно выводят из оборота. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на финансовом конгрессе регулятора. Добавлю, что сейчас в России основной картой является МИР. Ее доля в объеме операций составляет 75%. Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по кибербезопасности в Тунисе. В соревнованиях участвовали 70 представителей почти что из 20 стран, включая Китай, Сингапур, США, Бразилию и Италию. Золотые медали в индивидуальном зачете получили Даниил Мелихов, ставший абсолютным чемпионом, и Николай Белоусов. Серебряную награду завоевал Артем Румянцев, бронзовую – Роман Черемных. Об этом сообщили в правительстве России. Дагестан вновь востребован у туристов. После заметного проседания спроса в апреле-мае из-за погодных катаклизмов, к началу июля республика вернулась в число лидеров по продажам у туроператоров. Как сообщил Российский союз туриндустрии, динамика бронирования отелей в Дагестане заметно опережает среднюю по стране, в том числе за счет перебронирований из Крыма. Об этом пишет «Интерфакс».
2: Транспорт.
1: «Автодор» будет учитывать климатические изменения при проектировании всех новых объектов строительства. Такое заявление сделали в пресс-службе госкомпании. Там отметили, что использование новых материалов и технологий осуществляется в рамках технико-экономического сравнения, где климат является одним из ключевых факторов при выборе решений. Об этом пишет ТАСС. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.